0: Are you ready?
1: Energia 97 FM.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,